Ну, я, Саш, в Сирии, по мотивам, а с Истамбус, вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, это existia, а не локал. И был морг, что не мог оказаться, а там морг, что ли? А он фир, как и фат-фат, и там морг, все пара, там ли, а, for example, Бахморка, Айханека, оба друга, Дветанга, Белуга, а там морг, все сели, не вернуто, удар на рост. Не то, что пая мунту камеру бей, и после того, как я морг, все не вернуто, афетаду. И дома, как я сказал, я, и до пусидяры,

0: Кирексина там обожаде, бани до мата селита темпл, но ние доле, а фета гавата, сауди, бакумна селена, уза, баткин написано.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.